идет, и пассажиров не берет, и меньшин так и брехен сих дем коп. Фендергройсер, киевое движение, мембахты рельсы с расширения, кондуктор шрай, трамвай идет.